слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Николай Басков.
10: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
9: Александр Иванов и группа «Рондо».
11: Боже, какой пустяк. Что-нибудь не так.
8: Владимир Пресняков.
12: Все нормально, да. У хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
8: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь, порознь тихо подрастает

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

0: фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРР 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29.
1: Город Москва. 18+. Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
3: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artro. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artro – ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7 и 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержания эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artro – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается вам легко. Получите Arsil Artro бесплатно. Звоните звездочка 2023, наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Комсомольский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
3: В Калуге сегодня небольшой дождь до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе ночью 18-20 градусов и днем до 27.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я хочу передать для своей соседки песню «Цветет корона».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе ночью 18-20 градусов и днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Трудиться – не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе ночью 18-20 градусов и днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
1: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Михаил Шуфутинский.
9: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
8: Юлианна Караулова.
7: Киркоров.
10: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
7: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маша. Я звоню с Волгограда. Я хочу передать привет своей подруге Але. Еще хочу передать привет Галине Петровне. И заказываю песню в исполнении группы «Комбинация». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача. В студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Судоходство на Дунае и в Сербии остановили из-за мелководья. Уровень воды в реке упал из-за засухи, вызванной аномальной жарой в Европе. Также проходу судов мешают остовы затопленных немцами в реке в 40-е суда. Минимальный школьный набор подорожал в России на 6% год к году и достиг 18 900 рублей. Комплект включает форму, рюкзак, рубашку, туфли, кроссовки, футболку, дневник, а также набор тетрадей и пенал с канцелярией. Сеть автозаправочных станций региона намерена расширить. Проработать вопрос с выделением земельных участков под будущие мини-АЗС рекомендовано главам Боровского, Ульяновского, Борятинского, Износковского и Масальского районов. Аналогичные указания получил и калужский градоначальник. Официальный курс доллара составляет 80 рублей 7 копеек, единая европейская валюта 91 рубль 96 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 19 тепла. Завтра днем малооблачные до плюс 30. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: немного поправлю группу «Добро», которая звучала только что в ваших динамиках на часах 8:19 утра. Всем желаю бодрого подъема и хорошего начала очередного трудового дня. Меня зовут Андрей Фролов. Ближайшие 5 часов проведу вместе с вами и, конечно же, буду радовать только лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. Впереди Алсу, Дмитрий Маликов, Алла Рид, а также расскажем о том, что вас ждет в плане гороскопа.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе ночью 18-20 градусов и днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Лопатка свиная охлажденная, 1 килограмм, 329,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
5: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
7: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Сегодня 5 августа, среда. Львы, весы, а также стрельцы в этот день смогут найти оригинальное решение проблемы, над которой давно ломали голову. Не бойтесь отказаться от привычного способа действий. Сегодня эксперимент может оказаться удачным. Овны, тельцы и скорпионы будут особенно убедительны в разговорах. Если нужно обсудить повышение или договориться о сотрудничестве, день подходит идеально. Близнецы, девы и рыбы могут неожиданно пересмотреть свое отношение к человеку, которого раньше недооценивали. Не исключено начало полезного сотрудничества или крепкой дружбы. Раки, водолеи и козероги почувствуют, что пора перестать откладывать важный разговор. Чем честнее вы будете сегодня, тем легче окажется решить накопившиеся вопросы.
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов – тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города. Гороскоп на Радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

0: Алсу, мотылек в ваших динамиках прямо сейчас, в летнее время. На свет слетаются не только они, но и другие мошки, комары и прочие гады. Давайте назовем их так. Запасайтесь репеллентами, друзья, непременно. Ну а чтобы ваш любимец залетал куда следует, а именно в горячую десятку, необходимо заказывать его песни как можно чаще в рубрике «Удачный момент» в финале каждого часа и в программе «Удачный час». Именно таким образом формируется наш хит-парад. Друзья, помните, все зависит именно от вас.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе ночью 18-20 градусов и днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. «Корс Групп». Зерновая, 17.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
13: Радио «Дача».

0: сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги солнечной акции радиодачи «Лето-сюрпризом», где мы меняем ваши снимки, сделанные летом, на шикарные призы для удачного отдыха. Сегодня обмен будем производить с Эльвирой из Санкт-Петербурга. Эльвира, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы прислали нам шикарное фото на фоне природы. Вы стоите на таком пригорке, сзади виднеются озера, луга, леса, еще какие-то горы. И все это дело происходит в Башкортостане. Я вот помню, в самом начале акции у нас была участница из Башкортостана, прямо из Уфы она, кажется, и она нам тоже демонстрировала красоту этой республики России. Расскажите, вы последовали совету нашей слушательницы и отправились туда, или у вас какая-то другая мотивация была?
2: На самом деле, я родом из Башкортостана, это моя малая родина, где я родилась и выросла. Эта гора называется Таратау. Она находится в Ишимбайском районе. Она довольно-таки высокая. Там облагородили местность, сделали лестницу. И очень много народу туда поднимается, потому что оттуда просто фантастический вид. Вы видели на фото, какое там небо голубое, какое зеленые леса и луга, и реки, озера. Ну, недаром говорят, что Башкирия – это маленькая Швейцария. Так оно и есть.
1: Согласен с вами, Эльвира. Вы тут еще пишете, фото живое, не иишка в анкете указываете, я имею в виду. И правда, когда смотришь на фотографию, закрадывается мысль, что все-таки не может такой красоты существовать. Но нет, она бывает.
2: Есть.
1: Да, Эльвира, есть. За ваше классное путешествие хочу вручить вам от команды «Радио Дача» модную сумку «Шопер». У нас весь офис ходит на нее, смотрит, все хотят ее забрать, а достается только...
2: Спасибо.
1: Да. И вы проходите...
2: Спасибо.
1: Вы проходите финал нашей акции под номером 41. В финале 27 августа мы разыграем два главных приза. Два слушателя «Радио Дача» отправятся в парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» по маршруту из Сочи в Турцию. Я вас, Эльвира, поздравляю.
2: Спасибо вам большое. Я очень рада. Благодарю вас.
1: А вы впервые у нас принимаете участие в акции?
2: Да, я впервые принимаю участие. И я очень надеюсь выиграть.
1: Мы желаем вам только удачи в финале и спасибо, что зарегистрировали свое фото. Друзья, вы тоже так можете, как Эльвира из Санкт-Петербурга. Заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свой яркий летний снимок и, быть может, завтра утром мы позвоним именно вам, для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: Угаран 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бурдин. Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Муз-ТВ представляет.
13: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
12: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
13: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
12: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин подписал ряд законов. Как пишет РИА Новости, один из них запрещает получение гражданства или право на проживание в России иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью. Мигранты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны предоставить в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости, выданную в стране происхождения. Кроме того, президент одобрил пакет законов об ограничениях против россиян, скрывающихся от уголовной или административной ответственности за рубежом, совершивших определенные правонарушения. Минюста будет вносить в специальный перечень. К ним относятся, к примеру, призывы к введению санкций против нашей страны и нарушению ее территориальной целостности. Включенным в список, среди прочего, заморозят деньги и имущество, запретят финансовые операции и откажут в электронном предоставлении госуслуг. В продолжении выпуска. Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации уведомлять граждан через портал госуслуг о подписании с ними договора потребительского кредита или займа и о возможности отказа от него с 1 октября будущего года. Также президент одобрил документ, позволяющий с 1 марта 2027 оперативно приостанавливать или запрещать продажу опасной для потребителей продукции. Данные операции будут осуществляться во внесудебном порядке через государственную информационную систему ЧС. Знак. И еще Владимир Путин подписал закон о продлении гаражной амнистии на 5 лет до сентября 2031 года и документ, который позволяет отслеживать цены на продовольственные товары на всех этапах их движения. Согласно нему, уполномоченные федеральные органы власти получат доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, чтобы выявлять резкий рост цен на товары и анализировать его причины. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Это в первую очередь время музыкальных мероприятий на открытом воздухе. Они могут быть разного масштаба, частными в том числе. И для того, чтобы создать соответствующее звучание, на помощь всегда приходит радиодача. Особенно в пятницу и субботу с 20 до 23.00. Включая любимую радиостанцию, именно в это время в нашем эфире стартует диско-дача. Ну а радовать вас хитами сегодня продолжу. Вот ваших любимых исполнителей. Очень скоро услышим дуэт Анны Асти и Дима Билана. Также подоспеет Андрей Державин и Таисия Повали. А еще расскажем, что вам сулят звезды на этот день.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе ночью 18-20 градусов и днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
4: Окорочок куриный с хребтом. 1 килограмм. 269,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня четверг, 6 августа, и в этот день тельцы, раки, а также девы смогут быстро навести порядок там, где давно царил хаос. День благоприятен для ремонта, перестановки, генеральной уборки или подготовки к важному событию. Овны, близнецы и водолеи будут стремиться к новым впечатлениям. Возможно, неожиданная поездка, приглашение или встреча, которая подарит полезные знакомства. Не стоит весь день проводить дома. Львы, скорпионы и рыбы смогут столкнуться с человеком, который попытается навязать свое мнение. Звезды советуют сохранять спокойствие и не вступать в бессмысленные споры. Весы, стрельцы и козероги смогут решить вопрос, который в последнее время казался тупиковым. Иногда достаточно посмотреть на проблему с другой стороны.
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Дачные новости. Слышите это требовательное мяу? Ваш кот напоминает, что пора завтракать. На даче хочется только самого натурального. Для своего питомца выбирайте ферму кота Федора. Корм, в котором много мяса, витаминов и минералов. Без ГМО и искусственных добавок. Сбалансированный рацион для кошек, знающих толк в еде. Просто, вкусно, сытно, по-домашнему. Ферма кота Федора. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города. Гороскоп на радио Дача.

0: Эпилог является добавочной частью к цельному и без того завершенному произведению. Однако этот фрагмент может подсветить для читателя неожиданные, неочевидные и скрытые моменты любого литературного труда. Своего рода постскриптум озвучивает для тех, кто каким-то образом еще не в курсе. В наш хит-парад попадают те песни, которые вы заказываете чаще всего в рубрике «Удачный момент» и программе «Удачный час». Прозвучавшая сейчас композиция от Анны Асти и Димы Билана под названием «Эпилог» на третьей строчке «Горячей десятки». Поднять ее выше в ваших силах. И, конечно же, расскажу о наших ближайших музыкальных планах здесь на Радио Дача. Вячеслав Малежик впереди, Леонид Агутин, а также Михаил Шуфутинский.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе ночью 18-20 градусов и днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Любая дорога, особенно дальняя, проходит легче и веселее, если есть приятная компания. И порой, думаю, многие в курсе, разговоры в пути превращаются в самые интересные моменты поездки. Плацкартные беседы часто набирают такую степень искренности и откровенности, что никакому ток-шоу и не снилось. Желаю всем самых впечатляющих отпусков этим летом и, конечно же, в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
5: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
14: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
15: В этом весь Т.
14: И в этом весь ты.
16: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
17: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
18: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
19: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
20: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
21: Николай Басков.
22: Натуральный блондин. На всю страну такой.
23: Александр Иванов и группа «Рондо».
24: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
25: Владимир Пресняков.
26: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
25: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
23: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Инна, я звоню с города Королёва и хочу передать привет моему любимому, единственному, желанному мужу Сашеньке. Сказать ему, что я его очень сильно люблю. Пожалуйста, передайте песню Виктории Дейнеко. Спасибо, радио.

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Судоходство на Дунае в Сербии остановили из-за мелководья. Уровень воды в реке упал из-за засухи, вызванной аномальной жарой в Европе. Также проходу судов мешают остовы затопленных немцами в реке в 40-е суда. Минимальный школьный набор подорожал в России на 6% год к году и достиг 18 900 рублей. Комплект включает форму, рюкзак, рубашку, туфли, кроссовки, футболку, дневник, а также набор тетрадей и пенал с канцелярией. Сеть автозаправочных станций региона намерена расширить. Проработать вопрос с выделением земельных участков под будущие мини-АЗС рекомендовано главам Боровского, Ульяновского, Борятинского, Износковского и Масальского районов. Аналогичные указания получил и калужский градоначальник. Официальный курс доллара составляет 80 рублей 7 копеек, единая европейская валюта 91 рубль 96 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 19 тепла. Завтра днем малооблачные до плюс 30. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Расставание долгие или короткие всегда болезненно переносится с по-настоящему близкими людьми. У каждого свой способ бороться с тоской или хандрой. В современном мире многие спасаются разговорами с искусственным интеллектом, нейросетями, но есть метод куда человечнее. Это рубрика «Удачный момент». В финале каждого часа на Радио Дача принимаем ваши приветы, поздравления, любые послания для коллег, родных, близких и друзей, а также ставим ваши любимые песни. Звонить необходимо по номеру в Москве 8-495-995-2555. Можете делать это прямо сейчас.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе ночью 18-20 градусов и днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2005.
0: Диджей Дождик.

Где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ?

Напиши мне, напиши хоть пару строчек от души, или приди ко мне во сне, тогда б стало легче мне. А не хочешь, не пиши.

0: Это был тот самый хит.
1: Слушайте каждый день на радио «Дача».
2: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: Чтобы на вашем дачном участке росла и калина, и все, что вы захотите, а также там было комфортно, уютно и душевно, непременно слушайте нашу рубрику «Хорошо устроено» здесь на Радио Дача каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире. Ну а о ближайших музыкальных планах расскажу прямо сейчас. Впереди у нас Вика Цыганова, Игорь Корнелюк, а также Алина Ланская. Не пропустите, будьте рядышком.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе ночью 18-20 градусов и днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Лето пьяное в исполнении Вики Цыгановой прямо сейчас здесь на Радио Дача. Мы за трезвое времяпрепровождение. Единственный допинг, который допускаем и даже рекомендуем, это самые хитовые песни от отечественных исполнителей в нашем эфире. Поверьте, штучка сильная. Будет и приятно, и бодро даже в середине рабочей недели. Потому что хорошо там, где есть радиодача. И начальник не заругает, будет только подпевать и пританцовывать. А вот это уже можно снять на камеру и шантажировать, требовать короткий день в пятницу. Всем доброго утра и продуктивного дня.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на Волбере.
7: РВБ ОГРН 124-770-047-19-19 142-181 Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
11: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже. Пляжи и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина Середа. Я сейчас отдыхаю на даче и хочу передать привет всем моим любимым, всем, кто любит море, океан, и поставить песню Мари Краймбери. И желаю всем прекрасного дня и чудесного отдыха тем, кто в отпуске. Спасибо, радио «Дача». Как красиво.

0: Новости.
1: В студии радиодача с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации информировать россиян о подписании от их имени кредитных договоров. Согласно ему, кредиторам необходимо будет передавать в бюро кредитных историй сведения о подписании заемщиком индивидуальных условий договора. После их получения бюро должно направить гражданину уведомление через портал госуслуг в течение 15 минут. В сообщении будут указаны индивидуальные условия договора, процентная ставка, сумма займа и срок возврата. Уточняется, закон должен вступить в силу в октябре будущего года. Он призван усилить защиту россиян от мошенников и повысить контроль за расходованием средств. Уроки в школах будут временно приостанавливать, если из-за гриппа, ОРВИ или коронавируса отсутствуют 20 и более процентов учащихся. Это следует из постановления главы Роспотребнадзора. В нем уточняется, что региональным органам образования рекомендуется вводить противоэпидемические меры в период роста заболеваемости, включая отмену массовых мероприятий и временное прекращение занятий. Кроме того, ведомстве посоветовали проводить вакцинацию сотрудников образовательных учреждений от гриппа и обучать их мерам профилактики инфекций. Россиян предупредили о новом пике активности клещей. Он ожидается в конце этого, начале будущего месяца, сообщили в Роспотребнадзоре. Там призвали сограждан соблюдать меры личной профилактики и рекомендовали при укусе клеща обработать это место антисептиком и как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение. В ведомстве добавили, с начала сезона активности клещей в медзаведения обратились более 420 тысяч россиян, что почти на 7,5% ниже среднего многолетнего уровня. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Республике Алтай, Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областях. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: осталось остаться.
1: Много чего в этой песне придумали герои. Небо от дискотеки «Аварии» послушали только что. Человек действительно творец по своей природе. Однако помните, что творить и вытворять слова хоть однокоренные, но имеют совершенно разное значение. Давайте больше созидать и создавать. Друзья, примерно этим занимаемся каждый день с 12 до 13.00 в прямом эфире. Именно в это время традиционно проходит программа «Удачный час». Ваши заявки уже потихонечку принимаю по номеру в Москве 84 95 995 2555. Звоните и, конечно же, оставляйте свои письма в группе ВКонтакте. Там соответствующий пост уже опубликован прямо на стене. Комментарии открыты, ждем вас там. И не забывайте про наш мессенджер Макс. Из ближайшего услышим с вами Татьяну Буланову, Андрея Губина и Диму Билана.
2: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе ночью 18-20 градусов и днем до 27.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: скромность украшает лишь тех, кому больше нечем себя украсить. Это говорю вам я, Андрей Фролов, гений, плейбой, филантроп и ваш кумир. Надеюсь, не переборщил. Желаю всем непоколебимой уверенности в своих силах и возможностях. Рабочая неделя в самом разгаре. Будем разгонять ее и дальше с помощью шикарного плейлиста от Радио Дача. В ближайшее время услышим Филатова и Кэрос, Ирина Аллегрова будет, а также Иванушки Интернешнл.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
3: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88. 88.

0: Филатов, Кэрос и Маша прямо сейчас на радио «Дача» с песней под названием «Лирика». Немного лиричных слов скажу о том, что случится 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Радио «Дача» будет отмечать 20 лет своего вещания и собирать самых близких и дорогих друзей вокруг. Ты тоже можешь оказаться там, билеты уже в продаже. Узнавайте все подробности на сайте удачныепесни.рф. На одной сцене в этот день окажутся более 20 крутейших отечественных исполнителей. Николай Басков среди них, Олег Газманов, Полина Гагарина и многие другие. Обязательно будьте там. Ну и, конечно же, напоминаю, что возрастное ограничение 12+.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
6: 18+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
11: Самый лучший день. Вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Людмила. Я звоню из города Подольска. И хочу передать для своих друзей и подруг из города Москвы, Чехова, Серпухова и Иркутска песню группы «Стенокардия. Верни, друзья». Спасибо большое.

0: Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. УЕФА заявила о желании провести собственный чемпионат мира. Решение было принято на фоне скандала вокруг продажи прав на проведение футбольных форумов, предложенных руководителем ФИФА Инфантино. За бойкот нынешнего турнира высказались все 55 ассоциаций Европейского футбольного союза. В России впервые разрешили перевозить пассажиров на аэростатах. Росавиация выдала первый в стране сертификат эксплуатанта легкого воздушного судна компании «Русбал», которая планирует запустить коммерческие рейсы на аэростате вместимостью до 5 пассажиров. 200 юных айтишников собрались на профильную смену в Калуге. Школьный слет, участниками которого стала одаренная молодежь из Калужской, Брянской, Белгородской областей, а также Республики Новороссии, стартовал на базе пригородного лагеря «Сокол». Официальный курс доллара составляет 80 рублей 7 копеек, единая европейская валюта 91 рубль 96 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 19 тепла, завтра днем малооблачный до плюс 30. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Он же самый душевный и приятный благодаря вам, уважаемые друзья, потому что в течение текущих 60 минут отправляю в эфир именно ваши письма для родных, коллег, близких и друзей. Пишите как можно подробнее, что вы желаете, хотите напомнить или какие приветы и от кого передать. Самые интересные из ваших сообщений обязательно озвучу. Давайте первое уже запущу к вам в динамике. В этот замечательный день поздравления с днем рождения отправляются к изумительной, доброй, красивой, прекрасной девушке Динаре из города Тольятти. Любимая племяшка и сестра, поздравляем тебя, будь счастлива, сияй от радости, верь в себя и смело иди к своим целям. Ты у нас умница. Подписались братишка Олежек и тетя Оля из Тулы. Прекрасно. Вот, берите пример, друзья. Все понятно и ясно. Пишите свои приветы и поздравления в нашу группу ВКонтакте. Соответствующий пост уже опубликован прямо на стене. Комментарии открыты. Ждем вас там. Также не забывайте про наш мессенджер Макс и заказывайте песни. Делать это можно исключительно по номеру в Москве 8-495-995-2555. Будет непросто, но старайтесь дозвониться.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Виктория. Я из Санкт-Петербурга. Хочу заказать песню для актера Гета Гахинчагова. Максим, я его поклонница. Спасибо.

соседям своим, дяде Ване, Хайдару с тетей Светой, Дмитрию с Альфией и тете Наде. Желаем крепкого здоровья, хорошего урожая и всем отличного настроения. Какая огромная компания у вас трудится, на одном поле или нет, не уточнили, к сожалению. Но всем салют от всего коллектива «Радио Удача» в том числе. Далее Наталья поздравляет с наступившим вчера днем рождения любимого сына Арсения Платонова. Желает она много-много радости в жизни, успехов и удачи во всем. Подписались родители и бабушка под этим сообщением. А также Наталья передает привет солнечному Красновидову. Алина далее из Нижнего Новгорода желает коллегам Елене Николаевне и Кате. Вот так разделила: кого-то по имени отчеству, кого-то просто по имени. Видимо, Елена Николаевна руководитель. Алина, как бы то ни было, желает обеим девчонкам отличного настроения и отдыха. Впереди выходные. Ура! Сегодня только среда. Рано у вас начинаются выходные, но мы за вас рады, Алина. Удачный час продолжается. Читаю ваши приветы и поздравления. Самые интересные и подробные из них. И, конечно же, принимаю их по-прежнему в группе ВКонтакте. Прямо на стене соответствующий пост. Ждем вас в комментариях. Также пишите нам в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве. 8-495-995-2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Это вам звонят из города Брянска Татьяна Васильевна. Я хотела бы поздравить своих знакомых Марина и Павел. Я поздравляю вас с днем рождения дочери. Желаю вам семейного счастья, любви и всех благ. И поставьте для них песню «Шамана»,

0: Мама, а вам радиодача огромное спасибо.
1: Ты жизнь подарила, а хочешь взамен? Не вру я ни капли, не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою.

вранье. А ты меня любишь? Спроси ты ее. Спроси на рассвете ты маму свою.

0: Удачный час.
1: Продолжается удачный час в эфире Радио Удача. Традиционно с 12 до 13.00 читаю ваши приветы и поздравления из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Вот, например, Любовь передает огромный привет заводу ЗСО Владимирской области, в частности, Светлане Николаевне и всему швейному участку. Я хоть и в отпуске, но слежу за вами через любимое радио. Мы здесь ни при чем. Если что, ребята, это Любовь сочиняет. Мы ни за кем не наблюдаем исключительно за вашим хорошим настроением. И, конечно же, поддерживаем его благодаря самым хитовым композициям от наших любимых отечественных исполнителей. Инга также шлет привет своим сыновьям Святославу и Дмитрию. Сыночки, я вас обожаю. Егор также отправляет салют своим коллегам Серега и Саня. Хватит отдыхать, уже пора за дело. Но на самом деле обеденный перерыв. Отстаньте от парней, пускай чуть-чуть наберутся сил. Ну и, естественно, рабочий день еще не закончен. Все-таки придется к делам и заботам вернуться. Ну а мы непременно вернемся к вашим приветам и поздравлениям чуть позже. Еще разок напомню координаты группы ВКонтакте. Соответствующий пост уже опубликован на стене. Комментарии открыты. Ждем вас там. Не забывайте про наш мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве. 8-495-995-2555.
2: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении, постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я бы хотела передать привет своим девочкам Косаревой Тане, Елизаровой Галине, Любине Стеренко и Алтуши, которые работают сейчас на полях. Пожелать им крепкого здоровья и счастья. Девчонки, держитесь, жара скоро спадет. Все будет хорошо. И поставьте для них какую-нибудь хорошую песню. Спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Свежая порция ваших личных сообщений будет озвучена прямо сейчас, потому что это программа «Удачный час» с 12 до 13.00. Как обычно, в эфире вашей любимой радиостанции. Светлана из Каменск-Уральского пишет, что сегодня у них замечательная погода. Они на даче, работают, радуются погоде, общаются с садоводами-дачниками. Все идет по плану. Привет передает соседке Наташе. Она трудится и трудится. Береги себя, Наташа, пишет тебе Светлана. Действительно, нужно как-то распределять свои силы, чтобы потом, когда наступит выходной, не проваляться весь день пластом. Александра поздравляет свою любимую прабабушку с 86-летием. Хочет пожелать ей долгой жизни, обязательно крепкого здоровья, счастья, радости и хорошего урожая на даче. А также Александр передает в конце привет всей своей семье и желает отличного настроения. Мы присоединяемся к этим пожеланиям, естественно. Алексей передает привет Ольге, Оксане, Лене, Ларисе, которые работают на складе кормов на микрорайоне Заря. Хочет пожелать меньше нервничать и ругаться. Девчонки, действительно, живите дружно. Также он желает им хорошего настроения и пишет, что обнял, приподнял всех. Но если девчонки сейчас именно в таком настроении, которое вы описали, Алексей, лучше к ним не подходить на расстояние обнимашек, а обходиться вот этими приветами и поздравлениями в эфире. Что ж, мы продолжим читать все, что вы оставите в группе ВКонтакте и мессенджере Макс, а также по-прежнему принимаются ваши звонки по номеру в Москве 8 495 995 55 25 55.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Евгений. Я из города Курска. Хотел передать привет всем своим курским друзьям. И хотел бы поставить для них какую-нибудь хорошую песню. Спасибо, Радио «Дача».

0: Точный час.
1: Новая порция ваших посланий уже готова и отправляется в динамики прямо сейчас. В мессенджере Макс Анастасия шлет привет всему коллективу ООО КТК в городе Томск. Самые лучшие бухгалтеры именно там и технолог Ирина Геннадьевна. Всем вам хорошего настроения от Насти. Елена шлет салют коллективу прачечной Ставропольского краевого перинатального центра. Поздравляет Романову Ирину Ивановну с днем рождения. Все, Ирина Ивановна, желает вам искрящихся радостью глаз, благополучия, достатка и исполнения всех желаний. Ольга также отправляет привет из Бугульмы в далекий Сургут любимой сестренке Татьяне. Я очень тебя люблю. Приезжай в гости, в баньку. Эх, к вам тоже в компанию захотелось. И, конечно же, она желает прекрасного настроения всем нашим слушателям. А оно будет таковым непременно до конца текущего часа. Принимаю ваши приветы и поздравления. Именно с помощью них вы можете радовать своих коллег, родных и близких. Пишите в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс», а также звоните по номеру в Москве и заказывайте любимые песни. Напоминаю, 8-495-995-2555.
2: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Пикша неразделанная с головой, 1 килограмм, 169,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. «Корс Групп», «Зерновая, 17».
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вас беспокоит Надежда из Ангарска, Иркутская область. Передаю огромный привет всем, кто меня слышит. И хочу, чтобы поставили песню «Любэ». Спасибо, радио «Дача».
3: Сядем с отцом, сядем вдвоем.

Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет.

0: Удачный час.
1: Удачный час продолжается. Новые, свежие ваши сообщения читаю прямиком из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Здесь Александр шлет салют другому Александру из города Людиново. Всего тебе самого доброго в этот замечательный солнечный день. Вам уже повезло, двум Александрам, солнышко над головой. Это круто. Вам легкого завершения этого рабочего дня. Лиля также передает привет своему мужу Сулейману из Симферополя. Хорошего ему рабочего дня желает. Я его очень люблю. Поставьте какую-нибудь хорошую песню. Других не держим, Лиля, непременно сделаем это. И Алена передает привет своему дорогому парню, который сейчас на пути к ней. Давай скорее, я уже очень сильно соскучилась. Уверен, что и вы ждете, не дождетесь очередной порции крутейших хитов от ваших любимых отечественных исполнителей. Они будут непременно впереди. Не забывайте их заказывать по номеру в Москве 8495-995-2555, а также пишите в группе ВКонтакте и мессенджере Макс.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Егор Калинцев. Я из города Воскресенск. Хочу передать огромный привет Радио «Дача». Поставьте, пожалуйста, песню «Happy End». Спасибо, Радио «Дача».

0: Сказочный час.
1: Последнюю подборку ваших личных сообщений прочитаю прямо сейчас из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Анна шлет привет своим любимым девчонкам Алле и Наташе. У вас свои девчонки, Анна, это звучит как-то тревожно. Отпустите их. Солнце светит, жизнь прекрасна, работа кипит, написала Анна из города Иваново. С наступающим днем города поздравляет всех своих горожан. Надежда далее шлет привет любимым майкуме Екатерине, поздравляет с днем рождения, всего наилучшего желает. Арсений самый счастливый крестник, по мнению Надежды, побольше бы таких. Люблю тебя, Катюша, написала Надя в конце, от всей семьи Волковых из города Москвы. Евгения пишет, что у нее лапки, передает привет сестренке Марии, которая сейчас делает для нее, судя по всему, вкуснейшие роллы. На этом заканчивается удачный час, друзья. Я, Андрей Фролов, с вами прощаюсь. Помните, завтра программа «Удачный час» непременно вернется. Не пропускайте с 12 до 13.00.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. У Гарян 102, 773, 936, 44, 43. ИНН 770, 329, 54, 63.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Удачный час продолжается.
8: Звоните.
7: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
9: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Вера. Я с Тольятти. Передаю песни для моей любимой внучки Кати. «Я тебя не люблю», Лепса. Спасибо, «Радио Дача». Я вас люблю.

Здравствуйте, радио «Дач». Меня зовут Артем, я из города Инсара, Мордовия. Хочу всем передать привет, всем родным, всем близким. Конкретно племяннику Сергею, мы с ним сейчас копаем яму на даче. Я хочу заказать пенсию Нэнси. Спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин подписал ряд законов. Как пишет РИА Новости, один из них запрещает получение гражданства или право на проживание в России иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью. Мигранты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны предоставить в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости, выданную в стране происхождения. Кроме того, президент одобрил пакет законов об ограничениях против россиян, скрывающихся от уголовных или административных на ответственности за рубежом. Совершивших определенные правонарушения, Минюст будет вносить в специальный перечень. К ним относятся, к примеру, призывы к введению санкций против нашей страны и нарушению ее территориальной целостности. Включенным в список, среди прочего, заморозят деньги и имущество, запретят финансовые операции и откажут в электронном предоставлении госуслуг. В продолжении выпуска. Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 марта будущего года оперативно приостанавливать или запрещать продажу опасной для потребителей продукции. Данные операции будут осуществляться во внесудебном порядке через государственную информационную систему «Честный знак». И еще Владимир Путин продлил гаражную амнистию на 5 лет до сентября 2031-го. Прошедший июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений с начала регулярных записей в 1891 году. Как сообщили в Центре ФОБОС, средняя температура превысила прежний рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024. Этот результат достигнут за счет очень высоких показателей на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах. Официальный курс доллара на сегодня 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Оставаясь вне зоны доступа, все же стоит позаботиться о том, чтобы ваши близкие вас не теряли. Ну, как минимум, лучше предупредить их об этом, чтобы их бурная фантазия потом не сочиняла сценарии криминальных триллеров. Думаю, каждый с этим сталкивался. Стоит тебе один раз только не ответить, а там тебя уже объявили в розыск. Остаемся на нашей волне. Здесь для вас доступно много отличной музыки. Уже через короткую паузу послушаем хиты Дмитрия Маликова, Марины Хлебниковой, Аллы Рид и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
7: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Мы с вами уже успели отдохнуть в июле, а теперь с нами финальный летний месяц. Но не будем драматизировать, лето еще продолжается, у некоторых даже отпуска еще не было. Вот, через пару недель намечается. И отдыхающих также хватает. Делитесь своими яркими снимками, их сейчас у вас точно немало. Если еще и расскажете, что происходит на фотографии, то сможете получить от нас шикарный приз и билет в финал акции «Лето сюрпризом». 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Юрия Антонова группы «Премьер-министр» и не только.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Колбаса молочная «Дугушка», торговая марка «Стародворье», 1 килограмм, 299,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корсгрупп. Зерновая, 17.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. Очень.

0: От того, насколько часто мы отдыхаем на море, зависит не только цвет и степень нашего загара на коже, но и уверенность в том, что радиодачу можно слушать в любой точке планеты. Послушать эфир радиодачи можно, например, в сервисе Яндекс.Радио. Там есть и плейлист, есть также возможность посмотреть и любимую песню в избранное добавить для слушателей старше 16 лет. Но не всем отдыхать в среду днем, кому-то и работать, поэтому всем трудящимся легкого продолжения дня желаем, и через короткую паузу поддержим вас хитами групп «Дюна», «Блестящие», «Рада рай» и не только.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
13: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
12: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Михаил Шуфутинский.
16: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
15: Юлианна Караулова.
14: Киркоров.
17: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
14: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, я Никита, я из Медвежьих озер. Я хочу передать привет своей семье, своей сестре Мире, брату Диме и всем слушателям радио «Дача». Еще также передаю привет бабушке, маме и дедушке. И специально для них заказываю песню «Шаман и мед». Спасибо. Радио «Дача», желаю всем отличного дня.

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. УЕФА заявила о желании провести собственный чемпионат мира. Решение было принято на фоне скандала вокруг продажи прав на проведение футбольных форумов, предложенных руководителем ФИФА Инфантино. За бойкот нынешнего турнира высказались все 55 ассоциаций Европейского футбольного союза. В России впервые разрешили перевозить пассажиров на аэростатах. Росавиация выдала первый в стране сертификат эксплуатанта легкого воздушного судна компании «Русбал», которая планирует запустить коммерческие рейсы на аэростате вместимостью до 5 пассажиров. 200 юных айтишников собрались на профильную смену в Калуге. Школьный слет, участниками которого стала одаренная молодежь из Калужской, Брянской, Белгородской областей, а также Республик Новороссии, стартовал на базе пригородного лагеря «Сокол». Официальный курс доллара составляет 80 рублей 7 копеек, единая европейская валюта 91 рубль 96 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 19 тепла, завтра днем малооблачный до плюс 30. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
3: Временные дожди, возможны грозы с усилением ветра до 15 метров в секунду. Этот выпуск завершен. Группа «Блестящая» открывает новый музыкальный час в эфире «Радио Дача». Прозвучит песня «А я все летала».
0: Прямо сейчас

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это радио «Дача».

0: из одной столицы в другую, а затем в Москву и каждый город нашего вещания. Приветствуем всех, кто слушает Радио Дача. Проводим сегодняшний день в компании таких прекрасных песен. Дальше еще больше. А вот в пятницу, так вообще, лучшие из лучших. Под финал рабочей недели нас ждет программа «Горячая десятка» в 19 часов по московскому времени. Подведем с вами музыкальные итоги недели. И, как всегда, в рамках нашего чарта премьером в этот раз свою новую песню представит Виктор Королев. Обязательно об этом напомним. А уже через короткую паузу послушаем песни Полины Гагариной и Сергея Лазарева, Алены Свиридовой, группы «Непара» и многие другие.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Не спешим ставить финальную точку в данном сезоне. Лето продолжается, как и в целом, дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос. Но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Алекс29 написал: «Дружим с соседями», чтобы потом можно было к ним обращаться за помощью. И обязательно приглашаем на шашлык. Мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно завтра в 9:00 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Помада, новая стрижка, да и в целом новый образ. Для некоторых это важно, особенно это любят в первые дни нового сезона. И уж тем более летом, после холодной зимы, дождливой весны, ворваться в жаркий сезон максимально ярко. Ну и не менее спокойно его провести. На календаре уже 5 августа, финальный месяц сезона, поэтому не теряем время, успеваем отдыхать, ну и получать удовольствие от лета. Через короткую паузу вам также для хорошего настроения хиты Олег Газманова, Натали, Стаса Михайлова и Тейси Повали и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Кирилл. Я передаю привет из Рязани своим лучшим друзьям Аркадию и Кириллу. Желаем счастья. И всем остальным тоже желаю счастья и здоровья. И для всех песня Михаила Шуфутинского «Левый берег Дона». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Дания увеличила срок службы в армии на фоне угроз Вашингтона захватить Гренландию. Также власти в Копенгагене решили возобновить практику призыва в армию женщин. Около 1600 новобранцев уже начали прохождение службы с увеличенным сроком, который составляет 11 месяцев. Озон меняет логистику доставки товаров. Администрация маркетплейса приняла решение перевозить дорогие заказы сразу в пункты выдачи. Мера распространяется на такие категории, как электроника и брендовые вещи. В Калуге готовится отметить День физкультурника. Программа празднования разбита на несколько дней, включает 10 локаций и более 4 десятков мероприятий. Главной площадкой спортивного праздника станет сквер Волкова, где 8 августа проведут ярмарку спорта. Официальный курс доллара составляет 80 рублей 7 копеек, единая европейская валюта 91 рубль 96 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 19 тепла. Завтра днем малооблачные до плюс 30. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-RF-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Олег Газманов.

0: Мы с вами знаем, что лето — это всегда отличное настроение, много планов, ну и немало свободного времени. Сезон отпусков никто не отменял. Можно на время замедлиться, отпустить суету и позволить себе наслаждаться каждой минутой отдыха. Чем многие, кстати, и занимаются, те счастливчики, у которых продолжается отпуск. Но мы и тех, кто работает, не забываем. Вам желаем удачного продолжения дня. И через короткую паузу для вас хиты Чепик, Леонид Агутина, группы Бис и других любимых артистов радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Аня Чепик 5 минут назад в продолжении часа на радиодаче с любимой артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Чепик еще увидим Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Николая Баскова, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Льва Лещенко, Игоря Николаева и не только.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: имеет также ни минуты покоя, особенно у школьников и их родителей. Сборы к новому учебному году – дело не из легких, но вполне осуществимых. Так же, как и трудовые будни. Вот уже третий рабочий день стремится к своему завершению. Между прочим, экватор трудовых будней. И это очень даже хорошо. Также для вас через короткую паузу хиты группы «Стрелки», Димы Билана, группы «Фабрика» и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГР 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
5: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
4: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Николай Басков.
9: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
10: Александр Иванов и группа «Рондо».
11: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
12: Владимир Пресняков.
13: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою я дам.
12: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 16+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Это дозвонилась Алена, город Торжок. Хочется передать привет заводу «Марс», участку укладки девчонкам, всем сотрудникам, мастеру Мурашову Ольге Леонидовне и послушать песню Любовь Успенской «Кабриолет». Всем желаю хорошего, теплого лета. Спасибо, радио.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Работники IT-сферы и предприниматели вошли в число лидеров по количеству высоких оценок за тотальный диктант, уступив только филологам и лингвистам. По словам директора фонда «Тотальный диктант» Вячеслава Белякова, успехи на диктанте сильно зависят от уровня образования. И знание русского языка для программиста стало едва ли не важнее, чем знание языков программирования. Исследование проводилось среди 50 тысяч участников «Тотального диктанта» 2026 года из разных точек мира. Российские ученые создали наземный дрон для уборки ягод. В Казани испытывают беспилотник в промышленных объемах, пишут РИА Новости. Дрон представляет собой гусеничную электрическую тележку с дифференциальным приводом, способный выполнять задания автономно. Разработчики планируют использовать дрон для перевозки урожая, а также для навески ягодоуборочного комбайна и других операций по обработке почвы. Новый пик активности клещей ожидается в конце августа, начале сентября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ведомство призывает соблюдать меры личной профилактики и рекомендует при укусе клеща обработать место укуса антисептиком и как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение. Уточняется, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими, несмотря на снижение активности особей на данный момент. Июль текущего года стал самым теплым в России с начала регулярных метеонаблюдений в 1891 году, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Левус. По данным гидрометцентра, рекорд был установлен благодаря аномальной жаре в восточной части Поволжья, на Урале и в Сибири. Там среднемесячная температура превысила норму на 2-3 градуса, а в Тюменской области сразу на 4. Предыдущий рекорд принадлежал 2010 году и был повторен в 2024. Это все новости к данной минуте. Далее прозвучит песня «Невозможное возможно» в исполнении певца Димы Билана. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Прекрасная песня Юлии Савичевой в продолжении часом на радио «Дача», которая не перестает удивлять своих поклонников и зрителей концертов. Да, речь про кардинальную смену имиджа и репертуара. Юлия Савичева, например, этим летом появилась на музыкальном фестивале в Екатеринбурге и буквально шокировала присутствующих. Все-то зрители, кто не в курсе, ожидал трогательные нежные песни, романтику и все в этом духе, а тут настоящий рок, техника гроулинг, простыми словами, рык вместо привычного вокала. Но, кстати, многим даже понравилось, потому что это настоящие эмоции. Хотя для настоящих поклонников Юлии Савичевой в этом нет ничего удивительного. Вот теперь и вы об этом знаете. А еще о том, что через короткую паузу на радиодаче хиты Артура Пирожкова, группы «Високосный год» и многие другие.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: метро.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: Работа летом может нанести вред вашему лету.
1: Это радио «Дача».
3: Если хочешь танцевать,

0: Желание танцевать — это вполне нормальная реакция, особенно летом, в разгар дачного сезона. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радиодача и Муз-ТВ» «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Ульяна35 написала: «Самый лучший летний друг на даче — это бассейн. Спасет в жару и в момент отключения воды, чтобы поливать грядки». Мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радиодача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно завтра в 9 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Зонт «Доплер» — ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Героями не рождаются, героями становятся. Особенно себя героически ведем по утрам в первые дни после выходных. Это же надо сразу научиться ложиться спать рано, вставать так же ни свет ни заря, а потом еще весь день провести на работе. Как хорошо, что с нами экватор трудовых будней, остается отработать всего лишь 2 дня. Ну и в нашем эфире для вас много любимой музыки, с которой время точно проходит незаметно. Стоит немного заслушаться, начать подпевать, и все, конец рабочего дня. Поэтому через короткую паузу слушаем хиты группы Любэ, Нюши, Евгения Григорьева и многие другие.
1: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Всем слушателям радио «Дача» добрый день. Меня зовут Полина, я из Санкт-Петербурга. И передаю привет своей мамочке, которая сейчас вас слушает и находится в Архангельской области. Мамочка, солнечный тебе привет, я тебя очень люблю. И доказываю для тебя песню Елена Ваенга «Снова курю одна». Спасибо огромное, радио «Дача». Вы исполнили маму.

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Дания увеличила срок службы в армии на фоне угроз Вашингтона захватить Гренландию. Также власти в Копенгагене решили возобновить практику призыва в армию женщин. Около 1600 новобранцев уже начали прохождение службы с увеличенным сроком, который составляет 11 месяцев. Озон меняет логистику доставки товаров. Администрация маркетплейса приняла решение перевозить дорогие заказы сразу в пункты выдачи. Мера распространяется на такие категории, как электроника и брендовые вещи. В Калуге готовится отметить День физкультурника. Программа празднования разбита на несколько дней, включает 10 локаций и более 4 десятков мероприятий. Главной площадкой спортивного праздника станет сквер Волкова, где 8 августа проведут ярмарку спорта. Официальный курс доллара составляет 80 рублей 7 копеек, единая европейская валюта 91 рубль 96 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 19 тепла, завтра днем малооблачные до плюс 30. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

дорог, прислонившись по ветру, стоя. И листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю, отчего так печальные листья летят под рубахой.

0: на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: Будем верить, что уже в самое ближайшее время удача отыщет каждого из нас. Не знаю, успеет ли сегодня, но в целом не помешало бы. Хотя с нами уже вечер среды, и очередной рабочий день для многих завершается. Теперь остается за малым добраться домой и поскорее и провести вечер в кругу родных. А возможно и друзей, если вы решили прогуляться. Мы всем желаем приятного вечера, который уже скоро скрасят хиты Евгения Осина, Натальи Гордиенко, Славы и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
6: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
7: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Иван Лагучева в продолжении часа на радиодаче с любимым артистом. Мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены, помимо Султана Лагучева, еще увидим Полину Гагарину, Николая Баскова, группу «Комбинация», еще более 20 артистов. Такую встречу мы точно не пропустим. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Чили», ансамбля «Золотое кольцо» и не только.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Трайфл «Красный бархат» – 80 рублей. Торт «Трюфельный» – 769 рублей. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
6: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. «Корс Групп». Зерновая, 17.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: много чем можно заняться в летний сезон, особенно в августе. Сразу хочется всего и побольше: гулять, встречаться с близкими, друзьями и поменьше думать о работе. Ну, радует, что завершается очередной рабочий день, экватор трудовых будней пройден, и дальше уже куда проще. Забегая вперед, напомню, в пятницу в нашем эфире программа «Горячая десятка», узнаем лидеров недели, а еще услышим новую песню Виктора Королева. В рамках нашего чарта, как всегда, премьера. Ну а в завершении своей смены через короткую паузу успею с вами послушать еще одну песню Ани Лорак. А вот дальше с вами этот вечер проведет мой коллега Даня Борисов. Меня зовут Сергей Черноус. До завтра.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача». Реклама.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
10: 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
11: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
16: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Дорогое радио «Дача». Меня зовут Татьяна, я из Москвы. Лето, отпуск, настроение супер. А чтобы было еще лучше, прошу, поставьте, пожалуйста, любую песню. Желаю всем хорошего настроения, а вам, дорогое радио «Дача», успехов. Вы лучшие.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Москва и Гавана работают над возвращением прямого авиасообщения, однако запустить рейсы пока мешает нехватка топлива на Кубе. Как пишут РИА Новости, кубинская страна пока не может обеспечить заправку самолетов ни на острове, ни в соседних странах. Когда ограничения удастся снять, также пока не сообщается. Напомню, в мае на Кубе полностью исчерпались топливные запасы. По данным СМИ, страна не получала топлива с декабря 2025-го. Единственным поступлением стала крупная партия нефти из России в размере около 100 тысяч тонн. Следующие новогодние каникулы россияне будут отдыхать 11, а не 12 дней. Такая информация следует из проекта производственного календаря, пишет РИА Новости. Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 по 10 января 2027. Сокращение связано с переносом выходных дней, которые ежегодно утверждаются правительством, исходя из календарной сетки рабочих дней. В частности, в последние месяцы осени трудовая неделя сократится из-за Дня народного единства, который выпадает на среду. На телеканале Муз-ТВ продолжается проект «Дачный плейлист «Радиодача». Программа выходит по четвергам в 9.00 и по воскресеньям в 9.30 утра. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов подборка летних клипов, создающих атмосферу загородного отдыха. Зрители смогут отправлять также свои сообщения во время трансляции, а самые интересные из них будут прочитаны еще и в эфире «Радиодача». Возрастное ограничение 16+. К концу недели в Центральной России местами ожидается до плюс 35 градусов. Наиболее сильная жара затронет Воронежскую и Курскую области. В Москве пик температуры придется на пятницу, но к вечеру к столице подойдет холодный фронт. В субботу вероятны грозовые дожди. Ослабики термометров опустятся до плюс 24 градусов. Врачи рекомендуют в жару пить больше воды, находиться в тени с 11 утра до 16 часов и отказаться от интенсивных физических нагрузок. Этот выпуск завершен. Следующий через час новый музыкальный час открывает певица Диана Гурцкая, песня «Нежная».
0: Прямо сейчас

0: любят лето, в августе могут обнаружить себя в некой депрессии. Но, друзья, хочу напомнить тем, кто находится в этой команде депрессивных любителей лета, что у нас еще ожидается бабье лето. Ну и до конца августа-то еще времени навалом. 3 недели минимум есть на то, чтобы завершить все свои солнечные дела, реализовать в жизни какие-нибудь солнечные планы. И пусть вам в этом поможет любимая музыка, музыка «Радио Дача». Меня зовут Даня Борисов, за хиты до конца дня в ответе буду я. Далее послушаем композиции Сергея Лазарева, группы «Нэнси» и Николая Баскова на «Радио Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
1: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: И тут Сергей Лазарев, и там, в лайф-арене 26 сентября будет, друзья, на юбилейном фестивале радиодачи «Удачные песни». Ему компанию составят Кай Метов, певец Никита, Владимир Пресняков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Николай Басков и еще более 25 артистов радиодача. Вместе они будут поздравлять любимую радиостанцию с 20-летием. Ждем и вас. Занять удобное место с хорошими видовыми характеристиками можно на сайте удачныепесни.рф. Для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивни, движение молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Кофе «Монарх Ориджинал». 95 граммов стеклянная банка. 369,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Песня на самом-то деле грустная. О разрыве отношений поет Полина Гагарина в эфире «Радио Дача». И как раз новость для одиноких россиянок нашел. Их предлагают освободить от работы в пятницу. Общественники считают, что у этой категории граждан должно быть больше времени на уход за собой и налаживание личной жизни. Всем бы нам не помешал выходной в пятницу и четырехдневная рабочая неделя. Пока же мы только идем к этой цели, друзья. Много хорошей музыки услышим. До финала часа в нашем эфире не пропустите удачный момент и классную песню певца Антипа на «Радио Дача».
1: Дачные объявления. «Радио Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио Дача». Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 121-27-14-76-29.
3: Город Москва. 18+. Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru. А у Тбанк 0+.
8: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Муз-ТВ представляет.
1: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамма качался веселее.
9: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: знакомая. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Алексей. Хочу передать песню другу Владимиру ансамбля «Веселые ребята». Желаю другу здоровья и успехов в труде.

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. НАСА и Роскосмос договариваются о продлении сотрудничества. Речь идет о совместном обслуживании МКС и перекрестных запусках экипажей еще на 1,5 года. Соглашение действует с 2022 и предусматривает полеты российских космонавтов на американских кораблях «Крю Дрейгон», а астронавтов НАСА на российских «Союзах». В России начнут рассылать штрафы для водителей с беспилотников. Согласно готовящимся поправкам в закон, штрафы будут отправлять владельцам автомобилей автоматически, как это уже делают дорожные камеры. В областном художественном музее обновят систему пожаротушения. В главном здании появятся автоматические установки газового пожаротушения. Разрешение на установку модулей получено. Монтаж намерены произвести в ближайшее время. Официальный курс доллара составляет 80 рублей 7 копеек, единая европейская валюта 91 рубль 96 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 19 тепла. Завтра днем малооблачные до плюс 30. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Черча. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

0: Очень показательная строчка в хите Артика и Асти на радиодаче «Знаешь все отлично». Ведь когда случается какая-то ссора в любовном союзе, на вопрос девушке: «Ну как ты? Как дела? Что случилось?» Она говорит: «Все отлично, все хорошо у меня». Но мы-то знаем, мы, имею в виду мужчины, знаем, что там точно внутри сейчас горят чувства. Куча переживаний и куча мыслей скапливаются и требуют выйти наружу. Ну, а я хочу напомнить, друзья, вам, что разговоры по душам всегда намного эффективнее любого выяснения отношений. Хит Артика и Асти слышали только что. Продолжим вечер в ритме песен Ромы Жукова, певца Цоя и Кати Лель на радиодаче. Отличного всем завершения среды.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Еще совсем недавно хит-студио «Она не виновата» находился в хит-параде радиодача в горячей десятке, занимал там лидирующие позиции. Но песня чарт покинула. Еще есть шансы вернуть понравившийся хит в наш чарт, друзья. Для этого чаще заказывайте композицию «Она не виновата» в рубрике «Удачные моменты» в программах «Удачный час». Ну а составим свежий список 10 лучших песен недели в пятницу в 19 часов по московскому времени на радиодача. Не пропустите.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Для тех, кто не любит жаркую погоду, дарит свой хит в эфире радиодача группа «На-на». Уверен, среди наших слушателей есть такие люди, которые не прочь бы прямо сейчас отправиться куда-нибудь на север и узнать, что он ничуть не крайний, а весьма себе даже бесконечный. Когда видишь все эти картины в Петропавловске-Камчатском каких-нибудь вулканов, лугов, которые совершенно отличаются от тех, что мы наблюдаем в центральной части России, ну или где-нибудь на юге Сибири, хочется там остаться навсегда, друзья. Ну и лето тоже не совсем хочется, чтобы оно заканчивалось. Поэтому продолжим его вместе в ритме вашей любимой музыки. До финала часа исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а еще поставлю хиты Султана Лагучева и Алены Апиной здесь, на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Михаил Шуфутинский.
9: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
8: Юлианна Караулова.
7: Киркоров.
10: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
7: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена. Звоню из города Перми. Всем привет. И хочу сопровождать

0: Летний вечер в большом городе особенно хорош. Если днем все куда-то спешат, бегут вершить свои дела, то после восьми жизнь как будто немного замедляется. Большинство идут домой, кто-то встречается с друзьями, кто-то просто гуляет без всякой цели. Это, пожалуй, одно из самых лучших изобретений лета. Вечера, в которые никогда никуда не нужно торопиться, друзья. И я замечу, особенно вечером хорошо там, где есть радиодача. Убедимся в этом далее. Послушаем море хитов, Иванушек Интернешнл, Зайнаб Махаевой и других любимых артистов радиодача.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Имеем возможность услышать гимн новой волны 2026 в эфире «Радиодача». Имени так звезд российской эстрады собрал в одной песне Игорь Крутой. Ну а сам международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки состоится в конце августа в Казани. Уверенная, насыщенная звездная программа отзовется в сердцах миллионов. Ну а массовый зритель сможет наслаждаться шоу по ТВ. Нас далее ждут композиции, которые уже прошли испытание временем. Скоро послушаем хиты Анны Герман, Николая Баскова, а также группы «Русский размер» на радио «Дача».
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Уже более чем два билета мы отдали нашим слушателям, слушателям радио «Дача», финал акции «Лето с сюрпризом». Почти 40 человек там ожидают 27 августа, чтобы узнать, кто отправится в солнечные путешествия на морском лайнере по маршруту из Сочи в Турцию. Вы тоже можете стать финалистом акции. Для этого нужно сначала стать участником этого солнечного проекта. Заходите на сайт radiodacha.ru, находите там форму регистрации, загружайте свой яркий летний снимок и напишите нам небольшую историю, что на снимке происходит, почему вы выбрали именно его для участия. За самые интересные истории дарим подарки каждое буднее утро и отправляем в финал нашего проекта. Все подробности читайте там же на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда, я из Краснодара. Хочу поздравить дочку Марию с днем рождения. Желаю ей счастья, любви, здоровья, огромных успехов, чтобы все у нее было хорошо. Поздравляет мама, папа, брат, муж и маленький сыночек. И поставьте мне, пожалуйста, песню Ирины Аллегровой. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: Самое страшное, что может случиться между двумя влюбленными людьми, это потеря доверия в этой паре. Всего одно данное обещание, но не выполненное, и все. Никакой картины будущего совместной строить не получится. Друзья, в первую очередь не предавайте себя, ведь обещание данное кому-то, это в первую очередь обещание себе что-то сделать, ну или чего-то наоборот не делать, что тоже порой очень важно. Мы на радиодачу далее послушаем море классных песен, хай-фай, Зара и мистер Кредо на подходе. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Но мы вас точно не оставим в одиночестве, друзья. Всегда готовы окружить большим количеством любимой музыки. А если песен хороших хочется еще и офлайн послушать, то приглашаем на юбилейный фестиваль «Радио Дача. Удачные песни». 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится наше юбилейное шоу, на котором в том числе услышим хиты Тамары Кутидзе. Еще придут поздравить «Радио Дача» с 20-летием Филипп Киркоров, Григорий Лепс, группа «Комбинация», Юлиана Краулова и еще более 25 артистов «Радио Дача». Ждем и вас. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Вот слушаешь песню Аркадия Укупника «Маргарита», и не верится, что он написал легендарный хит «Рябиновые бусы» для Ирины Понаровской. Такой чувственный, такой теплый, наполненный любовью. Кажется, что Аркадий может создавать вот только такие немного веселые на грани фола хиты. Но нет, у него еще много очень чувственных песен, баллад о любви. Надо, да, заняться изучением творчества Аркадия Укупника. До финала часа займемся изучением творчества Евгения Григорьева. Послушаем его песню «Только так», сразу после. Не пропустите удачный момент на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Муз-ТВ представляет.
1: «Дача зовет», Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
4: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
4: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Николай Басков.
6: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
7: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
8: Все нормально, да. У хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: К

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вера. Я звоню из Москвы. Передаю привет огромный и теплый своей любимой сестренке Машеньке. Желаю ей здоровья, счастья, радости. И хочу заказать для нее песню Марины Хлебниковой. Большое спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

Человеку важно объединяться в некие группы, искать людей с интересами, как у тебя самого. И порой можно объединиться по каким-то совершенно простым вещам. Например, по поиску новой работы или какой-то глобальной цели в жизни. И я уверен, ваш новый товарищ обязательно поможет вам в осуществлении задуманного. Особенно, если вы дадите ему 5, как советует нам Бандерас на радио «Дача». Я вам советую остаться в нашей компании, ведь у нас еще много классных песен на подходе. Андрей Губин, совсем скоро группа «Интонация», а также «Ангел А» и «Диджей Слон» вы слушаете. Радио «Дача». Всем отличного вечера.

0: Ну вот, а говорят, мужчины боятся свадьбы, всегда откладывают решение сделать своей даме сердце предложение. Но посмотрите, как веселиться от мысли, что он жених, один из участников дуэта Галибри и Мавик. Их новинку, одноименную, «Я теперь жених», слушаем на радиодаче в эти минуты. Далее нас ждут песни, посвященные самым разным жизненным обстоятельствам. Услышим душевную историю Игоря Корнелюка про дожди, сказку любви расскажет Рада Рай, и воспевать «Голубые глазки» будет Ирина Салтыкова на радиодаче. Совсем скоро, не пропустите.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
2: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Блудного попугая, а нас и здесь неплохо кормят. Теплый ветер и в столице тоже дует бризом буквально в лицо. Порой, чтобы познать счастье, совсем не нужно отправляться куда-то далеко. Можно в аквапарк, например, сходить. Или на городской пляж принять солнечные ванны. Друзья, убираем все преграды из головы и посвящаем оставшийся этот маленький кусочек лета тому, что вам действительно приносит удовольствие. В том числе прослушиванию любимой музыки. К нам навстречу движутся хиты Наташи Королевой и Евгения Осина. Не пропустите их на радио «Дача» совсем скоро.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача». Гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бухгалтер. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маша. Я звоню с Волгограда. Я хочу передать привет своей подруге Але. Еще хочу передать привет Галине Петровне. И заказываю песню в исполнении группы «Комбинация». Спасибо, радио.

Еще одни участники юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» группа «Фабрика» убеждают нас, что счастье не ограничивается красотой. Да и тем более красота, что это такое, да? Споры о ней ведутся до сих пор. В чем она проявляется, во внешних ли характеристиках или в каких-то внутренних, никому не известно. Ну и вообще это субъективное понятие «от» и «до». У нас на очереди еще больше вашей любимой музыки. Скоро на радиодачу «Кармен», «Витинс» и «Серебро».

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

«Последний полет» Михаила Шуфутинского в эфире «Радио Дача». Песня, которую он эксклюзивно представлял в день премьеры в эфире звездного шоу «Назад в будущее». Пока Александр Жилавский и Мария Федорова, ведущие звездного шоу, на каникулах, в отпуске, отдыхают, у вас есть возможность, друзья, посмотреть все видеоверсии эфира, которые они в течение года для нас с вами создавали. Там увидите Полину Гагарину с Сергеем Лазаревым. Советую эфир с Андреем Державиным обязательно пересмотреть. Ну или с маэстро Михаилом Шуфутинским. Уверен, вам понравится, как и хиты, которые мы совсем скоро послушаем. На очереди Алексей Глызин, Николай Басков и Иванушки International на радио «Дача».

0: Любовь — это литературное произведение, в сочинении которого, я уверен, должны участвовать оба участника Союза. Иначе что это за игра в одни ворота получается? «Птица душа» — классные песни Таисии Повалий. Завершаем очередной музыкальный час на радиодаче, вместе с которым завершится и моя смена. Далее вас ждет 8 часов музыки в режиме нон-стоп. Только вы и хиты. Никуда не уходите. Ну и до финала часа не пропустите удачный момент. Там исполним заявку нашего слушателя и классную песню Татьяны Булановой. Меня зовут Даня Борисов. Отличной всем ночи.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни.
4: Ты узнаешь ее,
1: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана. Я звоню из города Нахабино. Хотела передать своему мужу большой-большой привет. Его зовут Игорь Епишов. Желаю ему здоровья. Хочу сказать, что я его очень сильно люблю. И пусть ценит свою жену. И дарю песню Леонтьева. Спасибо, радио «Дача».

0: основу.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
1: Удачные песни».
2: Участник музыкального праздника
1: Владимир Пресняков.

0: Реклама.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Олег Газманов.
0: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем при взгляде на ценник.
0: Это радио «Дача».

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя не попрошу, вернись.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Олег Газманов.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.